Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник». Free number ones, back to back.